0: Сегодня в передаче. Президент Ильхам Алиев провел ряд встреч в рамках официального визита в Германию. Делегация Коммунистической партии Китая совершила визит в нашу страну. Современная модель градостроительства в рамках программы «Великое возвращение». Аналитический материал. А теперь подробнее. 20 июля вечером президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Федеративную Республику Германия. В тот же день в Берлине состоялась встреча главы государства с председателем Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом. На встрече был подчеркнут растущий интерес азербайджанских и германских бизнесменов и компаний к совместной работе, обсуждены пути институционализации такой деятельности. Состоялся обмен мнениями о существующем потенциале в сфере традиционной и альтернативной энергетики, возможностях в сфере связанности, включая Северный коридор, транспорта и логистики. В ходе беседы также состоялся обмен мнениями об использовании туристического потенциала нашей страны и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. 21 июля в резиденции Вилла Боргес в Берлине состоялась встреча президента Ильхама Алиева с президентом Федеративной Республики Германия Франком Вальтером Штайнмайером один на один, а затем с участием делегации обеих стран в расширенном составе. На встрече с канцлером Германии было предусмотрено подписание совместной декларации о стратегической повестке дня для двустороннего партнерства между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Германия. Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю бельгийца Филиппу в связи с национальным праздником страны. В письме выражаются наилучшие пожелания, а также желание постоянного благополучия и процветания бельгийскому народу. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Энди Бернему в связи с его назначением на должность премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Мы придаем особое значение всестороннему развитию отношений между Азербайджаном и Соединенным Королевством, основанных на богатых и добрых традициях. Динамичное развитие торгово-экономического сотрудничества, поступательное углубление и наполнение новым содержанием нашего проверенного временем стратегического партнерства в энергетической сфере вызывают удовлетворение, говорится в письме. Глава государства выразил уверенность, что дружественные отношения между Азербайджаном и Соединенным Королевством нашими совместными усилиями будут и впредь успешно развиваться в интересах наших народов, а наше партнерство еще больше укрепится.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

партнерство между Азербайджаном и Германией в свете новых геополитических реалий. Двадцатого июля президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев совершил официальный визит в Федеративную республику Германия. Официальный визит можно расценивать как новый этап в развитии отношений между двумя странами. Этот визит не просто очередная демонстрация дипломатических отношений, но и показатель растущего интереса Германии к Южному Кавказу и стратегическое партнерство с Азербайджаном, особенно в свете актуальных геополитических вызовов. В условиях растущих энергетических и логистических проблем Германия стремится диверсифицировать источники энергии, укрепить стабильность цепочек поставок и выйти на рынки Центральной Азии. В этой связи Азербайджан стал для Берлина не только надежным партнером в области энергетики, но и ключевым элементом в развитии новых геоэкономических связей между Европой и Азией.

Следует отметить, что выход азербайджанского газа на немецкий рынок придал новое значение двустороннему сотрудничеству. Действующее до 2045 года долгосрочное соглашение о поставках газа между

способствует диверсификации поставок критически важного сырья и повышает устойчивость глобальных цепочек поставок. В данном же процессе Азербайджан играет ключевую роль как один из важнейших логистических и транспортных узлов между Европой.

0: По приглашению партии ЕНА Азербайджан делегация Коммунистической партии Китая совершила визит в нашу страну. Представители Коммунистической партии Китая встретились с членами молодежного объединения партии ЕНА Азербайджан Ясамальской районной организации партии ЕНА Азербайджан. Делегация Компартии Китая также посетила Академию государственного управления при президенте Азербайджанской республики, Центр китайского языка и культуры, а также Школу государственного управления Гейдара Алиева, приняла участие в конференции на тему «105-летний славный путь Коммунистической партии Китая. Понимание КПК глазами молодежи». В рамках визита гости посетили Чаришехер, Приморский национальный парк, Центр отдыха Сибриз и Центральный ботанический сад, а также посмотрели концертную программу «Жемчужина оперетты» в Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре. Министр юстиции Фарид Ахмедов встретился с делегацией во главе с государственным министром по вопросам права и юстиции Пакистана Ахилом Маликом. На встрече было подчеркнуто, что азербайджано-пакистанские связи поднялись до уровня стратегического партнерства, и отмечена важная роль, которую играют взаимные визиты и встречи на высоком уровне в дальнейшем укреплении двусторонних отношений. Было отмечено, что в рамках исполнения меморандума о сотрудничестве и программы сотрудничества, направленных на развитие взаимодействия между органами юстиции, реализован ряд совместных мероприятий, и меры в этом направлении продолжаются. На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев обсудил с новым резидентом-координатором ООН в Азербайджане Дмитрием Шлопаченко поддержку Украины, гуманитарные вопросы и перспективы двустороннего взаимодействия. Стороны обменялись мнениями по актуальным международным вызовам, роли ООН в укреплении мира и устойчивого развития, а также обсудили возможности углубления взаимодействия между командами посольства Украины в Баку и представительства ООН в Азербайджане. Стороны договорились поддерживать регулярный диалог и совместно работать над инициативами, направленными на укрепление международной безопасности и достижение справедливого и устойчивого мира.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

Современная модель градостроительства в рамках программы «Великое возвращение». Концепция умного города и умного села, реализуемая в рамках программы «Великое возвращение», является одним из ключевых направлений восстановления территорий, освобожденных от оккупации. Этот подход основывается на принципах современного градостроительства и включает в себя создание цифровой инфраструктуры, внедрение экологически чистых и возобновляемых источников энергии, а также формирование современных жилых пространств, обеспечивающих не только комфортное проживание, но и устойчивость к изменениям окружающей среды. Впервые концепция была успешно применена в Зенгеландском районе, а сейчас активно внедряется в других городах и селах Карабаха и Восточного Зангезура. В новых жилых районах приоритетом является интеллектуальная система управления, современная коммунальная инфраструктура, пешеходные улицы, развитые сети общественного транспорта и решения, соответствующие экологическим стандартам. Следует отметить, что проведение в Азербайджане Всемирного форума городов в

В 2013 способствовала нашей стране представить на международном уровне свой опыт в области градостроительства и восстановления. Форум расценивается как значимая платформа, на которой демонстрируются опирающиеся на современные подходы в градостроительстве проекты по реконструкции, проводимым на освобожденных от оккупации территориях. Отличительной чертой восстановительных работ в Карабахе и Восточном Зангезуре является осуществление их за счет собственных средств Азербайджана. Строительство современных городов на месте разрушенных населенных пунктов в кратчайшие сроки свидетельствует о большом потенциале и экономических возможностях нашей страны. Проекты, реализуемые сегодня в Шуше, Агдаме, Ханкенди и других населенных пунктах, демонстрируют практическое воплощение концепции умного города и умного села, создание новой среды обитания в соответствии с современными градостроительными стандартами, особенно в Агдаме, рассматривается как успешный пример краткосрочной реконструкции города, который был полностью разрушен до оккупации. В процессе реконструкции особое внимание уделяется не только современным технологиям, но и сохранению национальных архитектурных традиций. Так, проекты, реализуемые в Шуше, Агдаме и других городах, представляют собой новую модель развития, которая гармонично сочетает национальное архитектурное наследие с принципами современного градостроительства.

Представительство Бюро по туризму Азербайджана в России организовало в Москве две специализированных семинара для представителей российской туристической отрасли, посвященных продвижению возможностей нашей страны в сфере делового и зимнего туризма. Участникам были представлены круглогодичные туристические возможности Азербайджана, а также современная инфраструктура страны для проведения корпоративных встреч, конференций и других деловых мероприятий. Гостям представили подробную информацию о зимней туристической инфраструктуре Азербайджана, разнообразии туристических продуктов и богатом культурном наследии страны. В рамках программы участникам также был предложен традиционный азербайджанский завтрак, позволивший познакомиться с национальными кулинарными традициями.

0: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.
1: На этом наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами до следующей встречи в эфире и желаем вам всего доброго.

Tolerant Azerbaycan. Xalqarin Radio. Udxan Nivad. Azerbaycan Avropa Союзын Авсиетрацыи реалвилер. Azerbaycan din Avropa Союзын арада Авсиетар эхримжи исара кеви синаграл халтно. Ил динни Азербайджан дивичин суверен вал бехем тхкурайдлай кулух Европа Союзын парламенттин ассамблея дин чилкедис галурай Авсиетта галурай агатунис Бакуда Пестандарт рин нубаттин акун кис кемет гузу. Президент Илам Алиеван

В Берлине состоялась церемония официальной встречи президента Ильхама Алиева. В Берлине подписаны азербайджано-германские документы. Визит президента Ильхама Алиева в Германию в центре внимания масс-медиа Турции. Об этих и других новостях более подробно. В Берлине состоялась церемония официальной встречи президента Ильхама Алиева. Федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Фридрих Мерц встретил главу нашего государства. Германская делегация была представлена президенту Ильхаму Алиеву, а азербайджанская делегация – федеральному канцлеру Фридриху Мерцу. В Берлине состоялась встреча президента Ильхама Алиева с федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Фридрихом Мерцем в формате один на один. Затем встреча продолжилась в расширенном составе. На встрече было подчеркнуто значение подписанного между Азербайджаном и Германией документа о стратегической повестке дня. Кроме того, была отмечена важность предусмотренного в документе создания рабочих групп для развития сотрудничества между двумя странами в различных сферах и проведения системной работы в этом направлении. В Берлине состоялась церемония подписания германо-азербайджанских документов. Президент Ильхам Алиев и федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Фридрих Мерц подписали совместную декларацию о стратегической повестке двустороннего партнерства между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Германия. На мероприятии также была подписана совместная декларация о создании и деятельности Азербайджана-Германского делового совета. Президент Ильхам Алиев и федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Фридрих Мерц выступили с заявлениями для прессы, ответили на вопросы журналистов. Сначала с заявлением выступил федеральный канцлер Германии.

0: Затем с заявлением выступил президент Азербайджана. Затем были даны ответы на вопросы журналистов. Визит президента Ильхама Алиева в Германию стал одной из центральных тем ведущих телеканалов, информационных агентств, печатных СМИ и новостных сайтов Турции. Масс-медиа Турции информировали многомиллионную аудиторию о темах, затронутых лидером Азербайджана в ходе встреч в Германии, приведены многочисленные выдержки из речей президента Ильхама Алиева. Ряд информагентств и телеканалов братской страны показал выступление главы азербайджанского государства в Берлине в прямом эфире. Заголовки многих новостей вынесены. Внесены слова президента Азербайджана о готовности Баку к активному сотрудничеству со странами Европы в энергетической сфере. Официальный визит президента Ильхама Алиева в Германию оказался в центре внимания не только общегосударственных и региональных СМИ, телеканалов, радиостанций этой страны, но и глобальных новостных изданий, финансово-биржевых порталов и авторитетных аналитических центров. Наряду с главным информационным агентством Германии Deutsche Presseagentur широкое место официальным протоколам и основным обсуждаемым темам отвели также такие средства массовой информации широкой читательской аудитории, как Stern, News DA, Deutsche Welle. Кроме того, международные новостные агентства и ведущие зарубежные издания Reuters, Bloomberg, US News, Kyiv Post, Medusa, а также российские ресурсы TASS, Коммерсант, rbk.ru, Lenta.ru, The Moscow Times и Forbes Russia направили основное внимание на пресс-конференцию. Эти издания со ссылкой на озвученные на пресс-конференции мысли опубликовали сведения о неофициальных контактах, проведенных в Баку бывшими официальными лицами Германии и России. Ведущие украинские информационные агентства и порталы уделили большое внимание визиту президента Азербайджана Ильхама Алиева в Германию. Укринформ, РБК Украина, Униан, Интерфакс Украина, Украинская правда, Корреспондент и другие информационные агентства опубликовали материалы о пресс-конференции президента Азербайджана, проведенной совместно с канцлером Германии. В статьях содержится информация о важности поставок азербайджанского газа в Европу, включая Германию, о роли нашей страны в энергетической безопасности Европы, а также о встрече представителей Германии и России в Баку.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

0: С газеты «Экинчи» началось развитие национальной прессы. Сегодня исполняется 151 год со дня основания азербайджанской национальной печати. 22 июля 1875 года вышел первый номер газеты «Экинчи», которая стала основой нашей национальной прессы, прошедшей за это время долгий и славный путь. Издателем, редактором и корректором этой газеты, которая к концу 19 века получила широкое распространение на Кавказе, был Гасанбек Зардаби, один из основателей азербайджанского национального просветительского движения. Важную роль в развитии газеты сыграли такие выдающиеся личности, как Мирза Фатали Ахунзаде, Сейд Азим Ширвани, Наджафбек Визиров, Аскер Ага Гурани и другие представители интеллигенции. Несмотря на то, что с 22 июля 1875 года по сентябрь 1877 года вышло всего 56 номеров, газета «Экинчи» внесла неоценимый вклад в становление и развитие азербайджанской национальной печати. Став главным инструментом просвещения, газета быстро завоевала популярность как среди интеллигенции, так и среди простых людей. Однако газета «Экинчи» просуществовала недолго. Царская Россия стала отказываться от роли газеты в просвещении и более глубоком ознакомлении с общественно-политическими процессами, что в итоге привело к прекращению издания. Тем не менее, выдающиеся просветители того времени оказали значительное влияние на развитие общественной, политической и художественной мысли, активно пропагандируя свои просветительские и демократические идеи на страницах «Экинчи». По настоятельной просьбе народа великий лидер вернулся к власти в 1993 году. Это возвращение стало началом нового этапа в истории нашей печати. В 1998 году общенациональный лидер Гейдар Алиев упразднил государственную цензуру в отношении азербайджанской прессы, что послужило основой для обеспечения свободы слова и печати в стране. Это, в свою очередь, способствовало активному развитию печатных СМИ. Выдающийся национальный лидер Гейдар Алиев высоко ценил историческое значение газеты «Экинчи», которая стала первым изданием на нашем языке. Великий лидер подчеркивал уникальную роль «Экинчи» в процессе национального пробуждения азербайджанского народа и распространения идей просвещения и формирования традиции национальной печати. Выступление Гейдара Алиева.
1: Гасанбек Зардаби у «Экинчи» газетинин ярадысыдыр.
0: Гасанбек Зардаби является создателем газеты «Экинчи». Собравшись, выступили с такой инициативой. Теперь мы должны понять, что в то время это было не легким, а очень трудным делом. Посмотрите, какими большими патриотами, желающими развития нации, какими смелыми были эти люди. К сегодняшнему дню в нашей республике издается множество разнообразных газет и журналов. Кроме того, активно развивается интернет-газетное дело. В современном мире стремительное развитие информационных технологий сделало азербайджанскую прессу неотъемлемой частью глобальной информационной сети. Средства массовой информации

0: новый этап сотрудничества между Баку и Берлином. Визит в Германию президента Ильхама Алиева. Официальный визит президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева в Федеративную республику Германия свидетельствует о переходе отношений между двумя странами на новый стратегический уровень. Состоявшиеся в ходе визита встречи с президентом Франком Вальтером Штайнмайером и федеральным канцлером Фридрихом Мерцем, а также подписание совместной декларации о стратегической повестке двустороннего партнерства между Азербайджанской республикой и Федеративной республикой Германия формируют новые институциональные рамки для более системного развития сотрудничества в области энергетики, торговли, промышленности, транспорта и логистики, цифровой трансформации и инвестиций. На совместной пресс-конференции президент Ильхам Алиев затронул темы, которые обсуждались в рамках двусторонней повестки дня. Выступление президента Ильхама Алиева.
1: Германия, Европа и Тфагнен апарджи ülkesi kimi.
0: Германия, как ведущая страна Европейского Союза, наращивает свое влияние на Южном Кавказе. Азербайджано-германские связи внесут вклад не только в двусторонние отношения, но и в целом в сотрудничество, мир, спокойствие в нашем регионе. Многие германские компании успешно работают в Азербайджане. Число активно работающих компаний превышает 200. Уверен, что после сегодняшнего визита их число увеличится. Обсуждаются вопросы взаимных инвестиций. Выдвинуты конкретные предложения по расширению деятельности германских компаний в Азербайджане. Вы затронули тему сотрудничества в энергетической сфере. В этом направлении также имеются позитивные результаты. С этого года Азербайджан начал экспортировать свой природный газ в Германию. Таким образом, наш газ

В настоящее время поставляется в 10 стран-членов ЕС. И это, несомненно, огромный вклад в энергетическую безопасность. Если учесть, что Азербайджан также экспортирует в Германию свою нефть и полон решимости в будущем поставлять в Европу свою зеленую энергию, то сотрудничество в энергетическом секторе будет очень масштабным. Азербайджано-германское сотрудничество по вопросам связанности и транзитных возможностей также имеет огромное значение, потому что германские компании добились больших успехов в этом направлении. Азербайджан совершенствует свою транспортную инфраструктуру. Став в прошлом году полноправным членом консультативного формата Центральной Азии, Азербайджан играет роль своего рода моста между Центральной Азией и Европой. Эта роль будет постепенно возрастать. Отмеченные главой государства ключевые направления политического, экономического и энергетического сотрудничества, а также обмен информацией о региональных событиях и итоги официального визита создают прочную основу для принятия судьбоносных политических и экономических решений, которые определяют будущее развитие двусторонних отношений. В своем интервью для международного радио политолог Турал Исмайлов отметил, что нынешний визит президента Ильхама Алиева в Германию значим для укрепления результатов, достигнутых между двумя странами в последние годы и для перехода стратегического партнерства на новый уровень. Выступление Турала Исмаилова. Последние годы отношения между Азербайджаном и Германией развиваются ускоренными темпами. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Ильхам Алиев неоднократно совершали обоюдные визиты. Сегодня Азербайджан играет важную роль в энергетической безопасности Германии. Как президент, так и канцлер Германии высоко оценили исключительную роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы и Германии. Таким образом, совершенный визит лишний раз доказывает, что Баку и Берлин друг для друга не только традиционные партнеры, но и стратегические союзники, которые на евразийском пространстве выступают гарантами стабильности, экономического роста и надежного взаимодействия. На этом наша передача подошла к концу. До свидания и всего вам доброго.